0: Вы слушаете Диджей Ильяно, Диджей Ильяно, Party Mix.
1: Eto ki se vešte pozdravi Ciganćina Aziz, specijalni pozdrav za Asan Niki, za koleškite pozdravite se u Temrah. За сам Ники, за колешките от Емрах специално.

0: Svetni.
1: Kopele. A.
2: За добро настроение и усмивки слушайте радио Party Mix 100% по-фолк хитове до скъсване.